0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

I can't see.

Ульяновск FM. Золотые хиты. Инструментальная музыка.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
4: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинания, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи, день погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение, возможно, бытовые проблемы. Рыбы, появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого, этот порыв скоро пройдет.
1: Ульяновск FM.

0: С вами Радио Ульяновский фонд. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В США подвели итоги ежегодной премии «Хамбоун». Ее вручают за самый курьезный и невероятный случай с домашними животными. Сама награда, к слову, названа в честь пса, который когда-то застрял в холодильнике и в одиночку съел целый свиной окорок. Главное условие здесь – абсолютный хэппи-энд. Триумфатором этого года стал золотистый ретривер по кличке Майло Бэр. На прогулке в горах Калифорнии он испугался резкого звука и сбежал. Его искали 72 дня. Пес выжил в горах зимой и сам пришел к приюту. Среди финалистов были лабрадор, который наступил на садовые грабли, прямо как в старых комедиях. Два бигля, уничтожившие двухъярусный торт. Зенинхаунд, который сгрыз и проглотил кожаную оболочку от бейсбольного мяча. И пудель, съевший обшивку старинного африканского барабана.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Музыкальный пульс города.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: 16.
1: Метро в китайском Шанхае.
0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ, радио Ульяновск ФМ, новости.
2: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 30 августа на Соборной площади в Ульяновске пройдет фестиваль экстремальных видов спорта «Волга-экстрим». Организаторы подготовили соревнования и показательные выступления для любителей активного отдыха. Центральное событие фестиваля – чемпионат по дрифту. Кроме того, в программе запланированы состязания по армрестлингу и силовому экстриму. Зрители увидят показательные выступления каратистов, скейтбордистов и роллеров. Для гостей организуют развлекательную программу, гастрозону и выставку автомобилей. Фестиваль проводят при поддержке администрации Ульяновска и национального проекта «Туризм и гостеприимство». Вход на все площадки свободный. С 1 сентября в Ульяновске в связи с началом учебного года и завершением отпусков усилит работу общественного транспорта. По поручению главы города Александра Балдакина число автобусов увеличит до 471 единицы, а ежедневное количество рейсов вырастет на 104. МОБ «Ульяновск Электротранс» обеспечит 1379 рейсов трамваев и троллейбусов в сутки, а также восстановит действие школьных карт для бесплатного проезда в электротранспорте. В течение всего сентября на остановках с большим пассажиропотоком проведут рейды для контроля за расписанием, уделив особое внимание маршрутам подвоза детей к школам, параллельно продолжая проверку технического состояния транспорта и работая садоводческим направлением. 12 сентября в 11 часов в читальном зале Дворца книги в Ульяновске состоится занятие Центра медицинского просвещения «Школа здоровья». Тема встречи – лимфатическая система, в чем неблагополучие организма. На занятии расскажут, как работают эти механизмы. Лекцию прочитают заведующие отделением Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи имени заслуженного врача России Чучкалова, врач-терапевт Евгения Синицына. Вход на встречу свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону читального зала Дворца книги по номеру 44-30-85. С 1 сентября Минздрав России обновит порядок введения карты учета диспансеризации, обязав врачей вносить в нее данные о липидном профиле пациента, предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после прохождения второго этапа обследования результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. Ученые развивают пассивные технологии охлаждения зданий без кондиционеров и расхода электричества. Современные исследователи адаптируют древний персидский принцип башен-бадгиров с помощью специальных красок, стекол, пленок и гидрогелей. Покрытие с микросферами, оксидов кремния и алюминия способно отражать до 97% солнечной энергии, снижая температуру поверхности более чем на 5 градусов за счет вывода тепла через атмосферное окно. А гидрогели ночью накапливают влагу, а днем отдают ее для испарительного охлаждения крыш и уменьшения нагрева помещений.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Примерно каждый пятый из нас боится сдавать кровь. Не знаю, обрадует ли вас эта новость, но в США приступает к работе робот по имени Алетта. Первый в мире робот, который самостоятельно берет кровь из вены человека. Вы садитесь, кладете руку на подставку, а дальше гаджет делает все сам. Сначала он сканирует руку инфракрасным светом и ультразвуком, чтобы отличить вену от артерии. Если, как говорят медики, вены плохие и прибор их не находит, он просто не станет делать прокол. Но если все в порядке, Алетта сама наложит жгут, продезинфицирует кожу, аккуратно введет иглу, поменяет пробирки в нужном порядке и в конце наклеит пластырь. Робот попадает в вену с первой попытки в 95% случаев. А если вы случайно дернетесь, система мгновенно и безопасно отсоединит иглу. Пока что такие роботы будут работать под наблюдением медработника, который сможет контролировать сразу три таких автомата. Правда, провести душевную беседу сразу с тремя пациентами у него вряд ли получится.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
6: Октябрьская, 22Н. 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 28 августа 1994 года власти России изъяли из оборота монеты номиналом в 1 копейку из-за падения курса рубля. Копейка впала в немилость впервые за 290 лет непрерывного использования. В истории страны существовали деньги достоинством и ниже копейки. Полполушки или 1/8 копейки и полушки, четверть копейки. Все дробные части копейки установил Петр I, когда провел радикальную денежную реформу. Он же приравнял рубль к 100 копейкам, и Россия стала первой страной в мире с десятичной монетной системой. Во времена СССР копейки были самыми дорогими деньгами с точки зрения производства. Изготовление одной однокопеечной монеты обходилось в 8 копеек. Интересно также, что 1 советская копейка весила 1 грамм, 2 копейки 2 грамма и так далее. И горсть монет можно было не считать, а просто взвесить, чтобы узнать сумму. В истории России были и бумажные копейки. Их выпустили в 1915 году для покрытия расходов в Первую мировую войну. На бумажных билетах номиналом 1, 2, 3, 5 и 50 копеек была надпись «Имеет хождение наравне с медной монетой».
4: Ульяновск FM.

0: FM. Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
1: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске без осадков. Северо-западный ветер 2,7 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама. Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2020. 6-го года. Количество квартир по акции ограничено, не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Ульяновск ФМ.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, эмоции могут помешать реальным делам. Будьте аккуратны, не принимайте решений в состоянии аффекта. Тельцы, день бесполезных разговоров и неудовлетворенных желаний. Вас может посетить разочарование. Близнецы, возможно, яркие инсайты относительно вашего внутреннего мира. Могут вскрыться семейные или ваши личные секреты. Раки, день сложных эмоций. Возможны ссоры с близкими, спровоцированные излишне раскованным поведением с вашей или с их стороны. Львы, не стоит планировать начинания, даже если очень хочется застолбить территорию. На волне эйфории вы можете банально ошибиться в расчетах. Девы, завершите начатое и постарайтесь действительно поставить в этом деле точку. Не нужно возвращаться к нему снова. Весы, события дня выведут вас из зоны комфорта. Придется преодолевать страхи и инерцию, но это пойдет на пользу. Скорпионы, неожиданное событие позволит вам пересмотреть свою позицию относительно некоторых вопросов. Можно сказать, у вас исчезнет тормоз. Стрельцы, день, когда вы вспомните о своих давних планах или мечтах, станет ясно, что сейчас дорога к ним открыта для вас. Козероги, ваше внимание будет удерживаться на неприятных или не вполне понятных вопросах, с которыми так или иначе придется разобраться. Водолеи, день погружения в детали. От вас потребуется внимательность и терпение, возможно, бытовые проблемы. Рыбы, появится искушение нарушить изначальный план или изменить цель. Не делайте этого, этот порыв скоро пройдет.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В США подвели итоги ежегодной премии «Хамбоун». Ее вручают за самый курьезный и невероятный случай с домашними животными. Сама награда, к слову, названа в честь пса, который когда-то застрял в холодильнике и в одиночку съел целый свиной окорок. Главное условие здесь – абсолютный хэппи-энд. Триумфатором этого года стал золотистый ретривер по кличке Майло Бэр. На прогулке в горах Калифорнии он испугался резкого звука и сбежал. Его искали 72 дня. Пес выжил в горах зимой и сам пришел к приюту. Среди финалистов были лабрадор, который наступил на садовые грабли, прямо как в старых комедиях. Два бигля, уничтожившие двухъярусный торт. Зенин хаунд, который сгрыз и проглотил кожаную оболочку от бейсбольного мяча. И пудель, съевший обшивку старинного африканского барабана.
4: Реклама. Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
5: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.
2: Obsession.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В ходе рабочей поездки в Сурский район глава Ульяновской области Алексей Русских посетил восстановленную на его личные пожертвования Никольскую гору и поручил строителям ускорить темпы, а также осмотрел новый семейный МФЦ, напомнив об открытии еще двух таких центров в конце текущего года. Приоритет отдан агросектору. Компания «Магма» вложила 400 миллионов рублей в модернизацию зернохранилищ. Предприятие «Чеботаевка» развивает молочное производство, при этом область продолжит поддерживать аграриев для создания рабочих мест, параллельно планируя за год отремонтировать 220 километров дорог и завершить благоустройство. С 1 сентября в Ульяновске в связи с началом учебного года и завершением отпусков усилит работу общественного транспорта. По поручению главы города Александра Балдакина число автобусов увеличит до 471 единицы, а ежедневное количество рейсов вырастет на 104. МОП «Ульяновск Электротранс» обеспечит 1379 рейсов трамваев и троллейбусов в сутки, а также восстановит действие школьных карт для бесплатного проезда в электротранспорте. В течение всего сентября на остановках с большим пассажиропотоком проведут рейды для контроля за расписанием, уделив особое внимание маршрутам подвоза детей к школам, параллельно продолжая проверку технического состояния транспорта и работая садоводческим направлением. По итогам первого полугодия прирост запасов твердых полезных ископаемых в России составил свыше 102 миллион карат алмазов, 176 тонн золота, 12 тонн платиноидов, а также значительные объемы серебра, меди, цинка, свинца, железных руд и угля, о чем сообщил глава Роснедр Олег Казанов в интервью перед Восточным экономическим форумом. При этом он подчеркнул, что такие результаты достигаются преимущественно за счет дополнительной геологической разведки и переоценки действующих месторождений, пишет ТАСС. По итогам рабочей поездки в Забайкалье депутат Государственной Думы заявил о необходимости создать на Дальнем Востоке кластер глубокой переработки сырья – угля, нефти, газа, золота и алмазов – для перехода от модели «выкопать и вывести» к созданию рабочих мест, а также развивать доступную малую авиацию – небольшие самолеты и вертолеты – для круглогодичного транспортного сообщества с удаленными населенными пунктами, испытывающими проблемы в межсезонье. В провинции Юньань на юго-западе Китая археологи обнаружили древние наскальные рисунки возрастом более 4000 лет. Находка сделана в районе города Линьцань Институтом культурного наследия и археологии провинции Юньань совместно с Нанкинским педагогическим университетом. Ученые рассчитывают уточнить хронологию появления изображений в регионе и изучить развитие доисторического искусства КНР и континентальной Юго-Восточной Азии. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 95 копеек, евро 100 рублей 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Юда Project Summer Jam. Вот с такими летними песнями сохраняем летнее настроение. Все-таки сегодня еще 28 августа. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего завершения недели. Наслаждаемся финалом недели в компании с отличной музыкой. У нас впереди Ума Турман и песня «Проститься».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

0: Это Ума Турман с песней «Проститься». Скоро послушаем одну из музыкальных новинок этого года. Это Tame Impala и Джени. Песня называется «Дракула». А прямо сейчас «Горячая десятка» на Романовой, где всю неделю мы рассказывали про самые необычные озера. Вчера отмечался Всемирный день озер. Ну а прямо сейчас узнаем то, чего мы еще не знали про озеро Лохнесс.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Лохнесс – это глубокое пресное озеро в Шотландии, известное на весь мир благодаря легендам о чудовище по имени Несси. Сегодня Лохнесс. Лохнесс является вторым по площади и по глубине озером в Шотландии, но содержит больше воды, чем все водоемы Англии и Уэльса вместе взятые. Вода в озере никогда не замерзает из-за мягкого климата и большой глубины – 226 метров. Лох – это шотландское слово «озеро». Говорить «озеро Лохнесс» неправильно. Нужно говорить либо просто «Лохнесс», либо «озеро Несс». Кельтское слово «несс» означает «ревущее». В озеро впадает река с таким названием. Лохнесс – это судоходное озеро. Оно является ключевой частью Каледонского канала, который соединяет восточное и западное побережье Шотландии, позволяя кораблям избегать опасного пути по морю. Лохнесс – торфяное озеро. Его вода имеет цвет чайной заварки. Торф смывается в озеро реками из окрестных холмов. Видимость в воде составляет не более 2 метра. Ну, вряд ли вы бы захотели там купаться. На озере имеется искусственный остров Черри Айленд. Это Кранонг – остров-крепость, построенный людьми в Железном веке примерно 2500 лет назад. Озеро лежит на тектоническом разломе Грейт Глен, и в нем до сих пор фиксируется сейсмическая активность, подземные толчки, которые иногда вызывают локальные приливные волны. Лохнесское чудовище вовсе не современное изобретение. Первое упоминание о нем датируется 565 годом, то есть 6 веком. Пик популярности Несси начался после публикации в газете Daily Mail 1934 года знаменитой фотографии с длинной шеей над водой. В 1970-м знаменитая британская фирма Катти Сарк объявила, что заплатит 1 миллион фунтов стерлингов – это огромные деньги по тем временам – тому, кто поймает Несси. Правда, было 2 условия. Чудовище должно быть поймано живым, без единой царапины, а его длина должна превышать 6 метров. Однако Несси так и не нашли. И что на первом месте? Несмотря на то, что существование Несси не доказано, у него есть официальное научное имя. В 1975 году сэр Питер Скотт, известный натуралист и основатель Всемирного фонда дикой природы, присвоил существу латинское имя – Nessiterus rhombopterus, чудовище Несс с ромбовидными плавниками. Несси был официально внесен в британский закон об охране дикой природы.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Финал недели проводим в компании с отличной музыкой и готовимся, конечно же, к выходным, не забывая посмотреть прогноз синоптиков. Скоро послушаем Scorpions «When You Know».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

Ивановск-ФМ. Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня. Ваш надежный коллега Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали Ульяновск FM.
1: 104.2.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: радио Ульяновск FM.
1: Мы с вами приближаемся к песням золотой коллекции, а это три песни, которые не тускнеют с годами. В золотую коллекцию в этот раз вошли Крис де Бург, Let It Be, No Mercy, Where Do You Go, и откроют золотую коллекцию Modern Talking.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

К таким песням можно возвращаться снова и снова. Это знаменитая песня группы Beatles «Let It Be» в исполнении Криса Дебурга. А впереди у нас подборка из 5 волшебных, душещипательных мелодий. 5 песен любви уже готовы нас увлечь в романтический настрой. Начнутся они, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка. И в этот раз гитарист-виртуоз Виктор Зинчук.

0: Радио Ульяновск FM.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026. Года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня для начала послушаем Aerosmith «Crying». Еще у нас впереди «Елка» с песней «Пара». А сегодняшние пять песен любви откроют Дэрон Хейс «Insatiable».

0: Пять песен любви сегодня завершали Дункан Лоуренс, песни «Аркада» или «Игра», и чуть раньше «Роксет» «Listen to your heart». Пять песен любви — это всегда настоящий музыкальный букет эмоций, и к этому букету вернемся завтра в 13.05, потому что пять песен любви звучат у нас каждый день и в выходные тоже. С вами Андрей Королев, хорошей нам всем пятницы, впереди «Touch and Go», песня «Would You».
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
4: Октябрьская, 22Н, 720.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

В любое время, в любом месте. Золотые хиты на Ульяновск-ФМ.

Наша с ней основная задача — незастуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

разведки, мы могли бы играть в кино. Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро.

0: Хорошая музыка с нами всегда, а впереди у нас музыкант, которого называют музыкальным хамелеоном, потому что он смешивает разные стили, направления, соул, R&B, кантри, поп-рок и даже элементы хип-хопа. Это Тедди Свимс, его песня «Мистер Ноу Ит Олл», песня из музыкальных новинок этого года.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

でも

0: Последнюю четверть каждого часа мы встречаемся не просто с песнями золотой коллекции. В каком-то смысле три песни золотой коллекции — это музыкальное путешествие во времени. В золотую коллекцию в этот раз у нас вошли Энрике Иглесиас, Do You Know, чуть раньше Пар Горького, а откроют золотую коллекцию Bad Boys Blue.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: золотой коллекции Энрике Иглесиас и песня «Do We Know». Вы всегда в курсе, что три песни золотой коллекции звучат в последнюю четверть каждого часа, а после этого мы убираем все лишние слова и слушаем инструментальную музыку. В этот раз у нас Диего Модена и Жан-Филипп Один. «Moonlight Reggae» — музыка, понятная без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness, музыка, которая нам дарит солнечное и летнее настроение. С вами Андрей Королёв, хорошей нам всем пятницы. Сегодня 28 августа, завершается последняя летняя неделя. И уже на будущей неделе к нам придет осень. Но пока не будем торопить события. Впереди «Сплин», «Мое сердце», музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

Музыкальные новинки с нами всегда, только что бразильский диджей Алок и соул-певец Халид «Dive Into Me». Впереди у нас много прекрасной музыки, которая дарит нам незабываемые впечатления, эмоции, пробуждает воспоминания. На очереди Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье «Барселона».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Чтобы сохранить прекрасный рабочий ритм, рабочий настрой, у нас есть специальные энергичные песни. И как раз на очереди такая Элис Мертон «No Roots». Как раз в эту пятницу, в этот финал недели.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Мы с вами подходим к песням золотой коллекции. Впереди тройка замечательных хитов, которые, с одной стороны, узнаваемы, а с другой стороны, стали в каком-то смысле классикой. Послушаем Evanescence, Bring Me To Life, чуть раньше у нас Cher, а откроют золотую коллекцию ABBA, Dancing Queen.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

Такие песни точно добавляют немного энергии и пробуждают. Evanescence, Bring Me To Life в золотой коллекции этого часа. Совсем скоро послушаем Джеймса Бланта и очень красивую песню, которая говорит сама за себя. You are beautiful. А еще у нас по плану инструментальная музыка, и в этот раз послушаем лунную сонату в современной обработке.

0: Ивановск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
4: Реклама.
5: Сданный дом, выгодная цена, комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы» – это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца августа специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-00-33. «Транзит Свияга». Акция действует до 31 августа 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Кайра с песней «Сауа». С вами Андрей Королёв. Я вас приветствую, желаю хорошего завершения недели и отличной пятницы. У нас впереди неприкасаемые. Напои меня водой.

Это Маккензи Аромба, Андевота. Приближаются последние летние выходные. Понимаю, что у некоторых родителей они буквально расписаны по часам, по минутам, хотя многие тех, кто уже давным-давно готов к 1 сентября. Продолжаем завершать рабочую неделю в компании отличной музыки. У нас впереди «Саваш», «Don't Cry Tonight», «Золотые хиты».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: помним про золотые хиты, не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди Мадонна, которая в этом году номинирована на очень много музыкальных наград и продолжает нас удивлять своими музыкальными новинками. Как раз впереди один из ее треков. Это Мадонна и Мартин Гаррикс с хитом «Бизар».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: В завершении золотой коллекции Армин ван Бюрен «In and Out of Love». Уже скоро послушаем «Aha, Crying in the Rain», а еще по плану у нас инструментальная музыка и в этот раз Транссибирский оркестр.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: В Ульяновской гимназии номер 30 появится первый в регионе предпрофессиональный класс Российского военно-исторического общества, договор о создании которого подписали ректор Ульяновского государственного педагогического университета Игорь Петрищев и директор школы Наталья Черковская. Проект предполагает совместную углубленную подготовку по истории, обществознанию и литературе с акцентом на анализ событий вместо заучивания дат, работу с цифровыми архивами и музейными артефактами, а также проведение исторических реконструкций, дискуссий и встреч с ветеранами и поисковиками для развития исследовательских навыков и участия школьников в патриотических акциях. В Ульяновске завершается ремонт 6 аварийных участков из 8 выявленных с ГИБДД. Для работы на Императорском мосту через Волгу вышли на финишную прямую. Для повышения безопасности перенастроены светофоры, добавлены новые знаки. Оборудован и оснащен переход у парка Виновская роща. Мэр Александр Балдакин поручил организовать к 1 сентября родительские патрули и уроки дорожной безопасности. За 7 месяцев число ДТП снизилось на 4%. С 1 сентября текущего года вступает в силу приказ Минпросвещения России номер 316, который закрепляет уже установленные федеральным законодательством требования к использованию мобильных телефонов на уроках. Ученикам будет запрещено доставать гаджеты во время учебных занятий за исключением экстренных ситуаций и случаев угрозы жизни или здоровью. При этом на переменах школьники смогут пользоваться устройствами в соответствии с правилами, установленными конкретной образовательной организацией, пишет ТАСС. С 1 сентября Минздрав России обновит порядок ведения карты учета диспансеризации, обязав врачей вносить в нее данные о липидном профиле пациента, предтестовую вероятность ишемической болезни сердца, а после прохождения второго этапа обследования – результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты, следует из документа министерства, с которым ознакомился ТАСС. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, проанализировав эпигенетические изменения ДНК у 104 лабрадоров, опровергли миф о соотношении возраста собаки и человека как 1 из 7. Старение происходит нелинейно. Годовалая собака соответствует 31-летнему человеку, двухлетняя – 42, а после чего процесс замедляется. 12-летний пес сопоставим с 70-летним человеком. Поскольку гены возрастных изменений схожи у обоих видов, открытие поможет изучать механизмы старения на стыке ветеринарии и медицины. Авторы отмечают ограниченность выборки только лабрадорами. У других пород темпы могут отличаться. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 95 копеек, евро – 100 рублей 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Мэдисон Марс, New Vibe Who Dis. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Сегодня, кстати, последняя летняя пятница. На календаре 28 августа. Следующая пятница будет уже осенняя. Впереди ночные снайперы и песня «Катастрофически».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

Это Оливия Дин, песня «So easy to fall in love». Приятная песня, под которую хорошо мечтается о чем-нибудь приятном. Кстати, сегодня отмечается День мечты. Сегодня можно мечтать и о приятном, и о чем-нибудь теплом. Впереди Крис Норман, сам «Hearts are Diamonds». Золотые хиты.

Ульяновск-ФМ. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Надеюсь, сегодняшняя пятница проходит у вас успешно, и вы уже готовы к выходным. У нас впереди Алис Шука и песня «In the End».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 7,9, днем плюс 15,17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 15-17.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Переходим к нашей с вами золотой коллекции, а в ней песня о ее желании «All That She Wants» Ace of Base. И кто же будет их исполнять? Вот в чем вопрос. Также в нашей тройке хит «Let Go», а еще Scorpions «Believe in Love».
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Пол Ван Дайк и Рик Гарви, Let Go в нашей с вами золотой коллекции. Мы с вами вместе под любимые песни уже встречаем, в общем-то, выходные. А далее Уитни Хьюстон, I Will Always Love You. До этого еще музыка понятная, без слов.
1: Спонсор инструментальной музыки ООО «Марта». Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело».
2: Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. «Хорошее дело» для хороших людей.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 13 сентября на праздновании 378-летия Симбирска-Ульяновска на Соборной площади выступит Александр Иванов и группа «Ронда». Концерт станет частью фестиваля «Русское лето за Россию», который начнется в 13 часов. Ульяновск принимает эстафету всероссийского проекта, который в этом году объединит 12 городов в 6 федеральных округах. В программе культурные, творческие и спортивные события для всех возрастов. Фестиваль организован при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В Ульяновской гимназии номер 30 появится первый в регионе предпрофессиональный класс Российского военно-исторического общества, договор о создании которого подписали ректор Ульяновского государственного педагогического университета Игорь Петрищев и директор школы Наталья Черковская. Проект предполагает совместную углубленную подготовку по истории, обществознанию и литературе с акцентом на анализ событий вместо заучивания дат, работу с цифровыми архивами и музейными артефактами, а также проведение исторических реконструкций, дискуссий и встреч с ветеранами и поисковиками для развития исследовательских навыков и участия школьников в патриотических акциях. С 1 сентября в Ульяновске в связи с началом учебного года и завершением отпусков усилит работу общественного транспорта. По поручению главы города Александра Балдакина число автобусов увеличит до 471 единицы, а ежедневное количество рейсов вырастет на 104. МУП «Ульяновск Электротранс» обеспечит 1379 рейсов трамваев и троллейбусов в сутки, а также восстановит действие школьных карт для бесплатного проезда в электротранспорте. В течение всего сентября на остановках с большим пассажиропотоком проведут рейды для контроля за расписанием, уделив особое внимание маршрутам подвоза детей к школам, параллельно продолжая проверку технического состояния транспорта и работая с садоводческим направлением. По итогам рабочей поездки в Забайкалье депутат Государственной Думы заявил о необходимости создать на Дальнем Востоке кластер глубокой переработки сырья – угля, нефти, газа, золота и алмазов – для перехода от модели «выкопать и вывести» к созданию рабочих мест, а также развивать доступную малую авиацию – небольшие самолеты и вертолеты для круглогодичного транспортного сообщества с удаленными населенными пунктами, испытывающими проблемы в межсезонье. В провинции Юньань на юго-западе Китая археологи обнаружили древние наскальные рисунки возрастом более 4000 лет. Находка сделана в районе города Линьцань Институтом культурного наследия и археологии провинции Юньань совместно с Нанкинским педагогическим университетом. Ученые рассчитывают уточнить хронологию появления изображений в регионе и изучить развитие доисторического искусства КНР и континентальной Юго-Восточной Азии. Курс валюты на сегодня – доллар 85 рублей 95 копеек, евро – 100 рублей 30 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 15-17.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Hi-Fi, я люблю. А дальше у нас с вами музыкант, которого родители назвали в честь бога любви. Это Эрос Рамазотти. На него еще новинка, называется «Дракула».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

А здесь для вас звучат такие песни, под которые очень даже приятно уже встречать выходные. Uncore, Кунли Али, Эрос Армазути. Далее Дежавю, I Can't Stop.

0: На очереди у нас с вами Vanatech Tell Me Who. До этого еще расскажу о погоде. А прямо сейчас Анна Романова расскажет нам об озере, о котором знает весь мир благодаря легенде о чудовище. В общем, послушаем горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Лох-Несс – это глубокое пресное озеро в Шотландии, известное на весь мир благодаря легендам о чудовище по имени Несси. Сегодня Лох-Несс. Лох-Несс является вторым по площади и по глубине озером в Шотландии, но содержит больше воды, чем все водоемы Англии и Уэльса вместе взятые. Вода в озере никогда не замерзает из-за мягкого климата и большой глубины – 226 метров. Лох – это шотландское слово «озеро». Говорить «озеро Лох-Несс» неправильно. Нужно говорить либо просто «Лох-Несс», либо «озеро Несс». Кельтское слово «Несс» означает «ревущее». В озеро впадает река с таким названием. Лох-Несс – это судоходное озеро. Оно является ключевой частью Каледонского канала, который соединяет восточное и западное побережье Шотландии, позволяя кораблям избегать опасного пути по морю. Лох-Несс – торфяное озеро. Его вода имеет цвет чайной заварки. Торф смывается в озеро реками из окрестных холмов. Видимость в воде составляет не более 2 метра. Ну, вряд ли вы бы захотели там купаться. На озере имеется искусственный остров Черри Айленд. Это Кранонг – остров-крепость, построенный людьми в Железном веке примерно 2500 лет назад. Озеро лежит на тектоническом разломе Грейт Глен, и в нем до сих пор фиксируется сейсмическая активность, подземные толчки, которые иногда вызывают локальные приливные волны. Лох-Несское чудовище вовсе не современное изобретение. Первое упоминание о нем датируется 565 годом, то есть 6 веком. Пик популярности Несси начался после публикации в газете Daily Mail 1934 года знаменитой фотографии с длинной шеей над водой. В 1970-м знаменитая британская фирма Катти Сарк объявила, что заплатит 1 миллион фунтов стерлингов, это огромные деньги по тем временам, тому, кто поймает Несси. Правда, было 2 условия. Чудовище должно быть поймано живым, без единой царапины, а его длина должна превышать 6 метров. Однако Несси так и не нашли. И что на первом месте? Несмотря на то, что существование Несси не доказано, у него есть официальное научное имя. В 1975 году сэр Питер Скотт, известный натуралист и основатель Всемирного фонда дикой природы, присвоил существу латинское имя – Nessiterus rhombopteryx, чудовище Несс с ромбовидными плавниками. Несси был официально внесен в британский закон об охране дикой природы.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью +7, +9 градусов, а днем +15, +17.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Вам желаю хорошего вечера, оставайтесь с нами, а далее для вас еще золотая коллекция, в ней появится Брайан Адамс, возьмет в руки гитару, пронзительно споет «Please forgive me». Также послушаем Моранди и «Газебо I like Chopin».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Это группа Моранди в нашей с вами золотой коллекции. Далее Грегуар и Дезетуаль. До этого еще расскажу о погоде на субботу. А чуть раньше у нас с вами мелодия, которая уже унесет прочь все заботы и тревоги этого дня. Она называется «Сайдвол кафе».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 15-17.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: А это песня о том периоде жизни, когда хочется попробовать многое. Some really feel to Salme. Дальше у нас с вами еще рок «Острова», «Ничего не говори».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.

0: подкорми растения на зиму.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.

брюнет с карими глазами, музыкант из Италии Дамиано Дэвид. Песня называется «Next Summer». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, пятница. Хорошего настроения вам желаю. Далее группа «Cutting Crew».

0: Под прекрасные песни с вами встречаем уже выходные. Let's Love, Дэвида Гетта и Сии только что. Далее Юлия Савичева, «Прости за любовь», но прежде еще послушаем «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: За последние 4 года количество автосервисов в России выросло на треть. По данным компании «Контур Фокус», сегодня их в стране больше 123 тысяч. Автовладельцы не спешат избавляться от старых машин и эксплуатируют их гораздо дольше. А после разрешения продажи топлива пониженных стандартов, работы у автомехаников наверняка станет еще больше. По данным ресурсов по поиску работы, число вакансий в автосервисах за последний год выросло более чем в 2 раза. Прямо сейчас по всей стране не хватает порядка 150 тысяч специалистов. Самый большой дефицит в кузовных цехах. Чтобы удержать мастеров, приходится поднимать зарплаты. Доходы автомехаников в крупных городах легко перешли.

шагивают за 150 тысяч рублей, а топовые узкие специалисты получают на уровне продвинутых айтишников, разве что удаленно работать не могут. В эпоху, когда искусственный интеллект грозит заменить половину офисных сотрудников, умение крутить гайки и выпрямлять вмятины становится надежной страховкой от безработицы.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли Создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Далее у нас с вами Роза Лин с композицией «Снэп». Но прежде еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня. Послушаем гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы. Возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги. День информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи. Общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 15-17.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 7, плюс 9 градусов, а днем плюс 15-17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM. You don't fool me. You don't fool me.

0: Вам желаю приятного отдыха, хорошего настроения. Далее Brainstorm Maybe. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня. Послушаем гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможны сложности в коммуникации с близкими. Особого внимания потребуют дети. Список волнующих вас вопросов расширится. Тельцы, излишняя мнительность может привести к ошибкам. Доверяйте происходящим процессам. Близнецы, может возникнуть искушение опустить руки. Не сдавайтесь, любые ваши действия, даже наугад, будут лучше, чем пассивность. Раки, день эмоциональных ошибок в общении, особенно с родственниками. Ваши тревоги окажутся преувеличенными, но отношения могут пострадать. Львы, не исключен тупик в мыслях. Старые цели окажутся неинтересны, а новых пока не будет. Может возникнуть мысль о поездке. Девы, оживление в окружающей обстановке может привести к повышенным тратам. Будьте аккуратны в своих желаниях, они могут стать чрезмерными. Весы, договориться с близкими будет сложно, компромисс окажется невозможным. Самым экологичным будет согласиться на их предложение. Скорпионы, вы не сможете найти однозначные ответы на свои вопросы, хотя прогресс будет ощутим. Это день верности своим убеждениям. Стрельцы. Возможно, внезапные внешние события, которые спровоцируют неуверенность и тревогу. Нежелательно принимать решения. Козероги. День информационного детокса. Отключите телефон и не отвечайте на сообщения, даже если они кажутся важными. Водолеи. Общение потребует больше сил, чем обычно. День может оказаться перегружен разговорами и проблемами близких. Рыбы. День теоретического расширения горизонтов. Могут появиться идеи путешествий или больших покупок, связанных с образом жизни.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, ночью +7, +9 градусов, а днем +15, +17.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Актуальная музыка на Ульяновск-ФМ.
1: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

Добро пожаловать на 104.2. Это радио «Ульяновск-ФМ».

покрывало. И какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: 104.2. Ульяновск FM.
1: Yeah. Shorty, I know what you need.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.